0: Усминет, чуене бурс.
1: Чуене бурс етершия. Етершия. Ориятасияне бисхити.

вила, Арцах щуцила, убрал удар его из дила сва, и к тетре его гаме мидза дца, дца. Замтари арсебит, авсебда тпилис, севдиан гимис. Иго дре, иго гаме, иго мидза да иго гза. Ich hoch sah, ich hoch.

Христе, Боро, Сангела, Зижаво, Славянина, Носпадрия и Харос, Гаубальдёс, Павдеса.